0: Euphorie.
1: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт!